0: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta Bars.
1: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā! Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis! Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums! Maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols!
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: ДХР Плюс.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet Sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Танцпол на ЕХР Плюс.
1: Оптибет Спортбарс. Оптибет Спортбарс. Оптибет Спортбарс. Спортс. Спеле. Бауда. Оптибет Спортбарс.
2: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Эхо.
1: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sportbars.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
4: R+. Только хит.

6:30. Будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +12 до +25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: 6:42.
1: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sportbars.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
4: HR Plus. Только

0: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 7:20.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверил, ловлю.
3: Манай Латвией ир витаминим богата дзервеню гарша. Un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
7: Только хиты.

7:29. Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +12 до +25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Далее.
1: Next. День мамы можно подарить цветы, которые не вянут. Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha, Acropolis, Pizza, Galleria Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
2: Nu stiprina pamatus dzelzbetona paļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona paļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
3: Optibet – sporta bārs. Optibet – sporta bārs. Optibet – sporta bārs. Sports – spēle – bauda. Optibet – спорта барс.
4: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2 ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
0: ЭХР Плюс. Только хиты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Эхо Air Plus. Только хиты.
2: Третью неделю в хит-параде.

0: 8:21.
1: Вот что ты услышишь дальше.
2: Ты главный повод вернуться в город и больше не прощаться.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Рештинаудиуми». Реклама связана с выборами ПСЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
6: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

8:27. Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +12 до +25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: 8:41.
1: Сага и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports, spēle, bauda. Optibet Sport Bars.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: надо лишних фраз, мне хватит пары слов. Скажи, что любишь, и я уже на все готов. Хоть между нами расстояние и города, я никогда и никому не отдам тебя. Я растворюсь в мечте, я стану небом. Ты в моем сердце навсегда, где бы я ни был. Поверь, все будет так, как мы с тобой захотим. И этот мир принадлежит лишь нам двоим.
1: Нам двоим, нам двоим.

0: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Tele2

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 9:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 18 минут.
1: Далее.
2: Dienas kancē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее gimenesrivs.lv.
7: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2

0: 9:27.
1: Весна начинается с хорошего кофе. Герой этого месяца Навиада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно.

0: мне пора домой.
1: Отличное предложение, уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: В тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Пик энд Клаппенбург, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 10:11.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не

0: Далее.
1: Next.
2: Реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресенайами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Манай Латвией ир витамініем багата дзерviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gabi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics бесплатно.

0: больше на Euronics.lv.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasriffs.lv.
5: Vai vari noskriet DPD?
6: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
1: Номер три этой недели.

0: дальше.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее. Металл не мусор, это деньги. В Рефонде мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Ваш металл стоит больше.
5: Третью неделю в хит-параде.
6: Так привыкла жить.

0: Далее.
1: Next.
2: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. Ой, я...
0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: В тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Пик энд Клаппенбург, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12:13.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropol, Pizza Gallery Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Рисенаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Я не могу без тебя.
7: 10 мая в День матери в Шауми Арена незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: материал, не мусор. Это деньги. В рефонды мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Рига, Двайка 70. Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Ваш металл стоит больше.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
2: Только хиты.
4: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
4: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gabi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
3: но и по-настоящему полезным.
4: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
2: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
4: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
2: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
5: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par

0: далее.
1: Next.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!

0: слышишь дальше. Izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Ar mans Rimī karti makaroni dobeli noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Я не могу без тебя.
3: 10 мая в День матери в Xiaomi Arena незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Валерия Меладзе. 10 мая. Xiaomi Arena. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
4: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics LV.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Будь в тренде с «Рига Плаза». Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают «Пик энд Клаппенбург», «Хауф Прайс», «Нью-Йоркер» и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! «Рига Плаза».

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 2:09.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 €. Rimi.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
5: Moneza, Moneza, Moneza.
4: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Рисинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация hr.fm/politics-reklama.
7: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе.
8: Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
10: Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер 1.
11: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gabi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: что ты услышишь дальше.
1: Я просто иду, и мне больше не больно. Я просто живу.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии KS-15.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Майс Евроникс – отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Euronics.lv.
6: Я не могу без тебя.
7: 10 мая, в День матери, в Xiaomi-Arena незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Xiaomi Arena. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
8: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Ты знаешь, что на день мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего, и это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropole Spice Gallery Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
3: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
4: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
5: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
4: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
3: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
4: Подробнее gimenesrivs.lv.
6: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
7: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
8: Вторую неделю хит-параде.

0: продолжении. Слушай еженедельный хит-парад Apple Music Top 20.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Где деньги?
3: Деньги здесь.
2: Да где же?
3: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
4: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
0: EHR.FM представляет
6: EHR Plus Рига 96.2
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: Завтра будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Пик энд Клаппенбург, Хауф Прайс, Нью-Йоркер и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.
9: Apple Music Top 20. Треки, которые выбирают миллионы.
0: Топ 3.

0: 20.
1: Номер 18.
0: Новинка этой недели.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс. Apple Music Top 20.
3: Номер 17.

0: на ЭХР
1: Плюс. Номер 14
0: опускается на 3 места.
2: Простишь меня за все или в одежде. Тихо плакать.

0: Эхард. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаугами». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehard.fm/politics-reklama.
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Я не могу без тебя.
3: 10 мая в День матери в Шауми Арена незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi. Līdz nonācu Apinis klīnikā, man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai. apinisklinika.lv.
6: Apple Music Top 20.
7: Номер 8.
6: Опускается на 3 места.

0: 4:46.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или премиум Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Apple Music Top 20.
3: Номер 6.
2: Поднимается на одно место.

0: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на EHR
1: Plus. Номер 5
0: поднимается на одно место.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Далее.
1: Next.
2: Яблоко от яблони недалеко падает. Главное, чтобы было все.
0: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
5: Moneze, Moneze, Moneze.
4: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
6: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
7: 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
8: Ваш ребенок увлекается музыкой?
9: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
8: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
9: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
8: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
9: Запишите ребенка сейчас. Dimenes RIFS LV.
10: Пусть лето зазвучит ярко.
8: Подробнее Dimenes RIFS LV.

0: хочешь дальше? Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2
2: Только хиты.
4: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: слышишь дальше.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресенайуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
2: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautastārpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.

0: Далее.
1: Next.
2: Где деньги?
1: Деньги здесь.
2: Да где же?
1: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего, и это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropole Spice Gallery Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.

продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР+.

0: ОСАГО и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Главный танцпол страны. Русский танцпол на Эхо-ФМ.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

Звучал аккорд на ладах, его кровь, грибы крик, унисон. Все это как сон для тебя, его сол. Все сказал, без слов, звезда, в

внутри выгорел весь. Не стоит влюбляться и в душу не лезть. Зачем лишняя суета? Не лезь целоваться, я мразь еще та. Зачем тебе лишние нервы? Найдешь еще таких, как я, миллионы. Я был разбит стервой, теперь не доверяю.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

деньги, деньги, деньги. Йены, фунты, евро, доллары и франки. Казино, ломбарды, биржи или банки. Выворачивай карманы наизнанку. Приманки, обезьянки. Ты приехал на новой Ламборгини. У тебя такие губы, словно Бенни.